0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: Обалывается.
1: Алло.
0: Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.

0: If only you weren't so good in bed. I'd kill you right now.
1: Murder Capital Television.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карбович...

0: Львович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
1: The Dominatrix Sleepless Night on the Dream Machine.